Шнага Чунер, Силянинер, има Норен Гарка Биттанг, Мер Сирели Ингероч, Яхпайр, Карник Саркисяна.